0: simultaneous to balance them. Now, the principles are always the same. Always the evil is revealed, and against that, a person needs to come and demand for the Creator to come and correct it.
1: Hello, dear teachers, hello, dear friends, the whole world clay. We have a question. We work in the 10 each day. What does it mean that each time we need to draw more and more light? That is, we have no sound from Dudi. Sorry, we were muted. Yeah, that's our work, to draw light. But what does it mean to draw light? The light is in complete rest. The Creator is good, bestowing, and wants only to give more. If we want to please Him, we need to give Him room to bestow, to be revealed. He really wants it so much that sometimes we feel kind of uncomfortable. These are the disturbances, because He's directing us how we can embrace us even more. So if we want to give Him room to be revealed, then we need to be more and more like Him, according to the law of equivalence of form, to connect among ourselves more and more, to make concessions to the friends, to pray for them, to support the friends, to want more and more to feel ourselves together, kind of compressed together. The inner effort, emotional effort that we do is what draws on us the reforming light. And it's not an intellectual matter. Now I understand what is said. It's not about sitting in the lesson, okay, it was in a morning lesson, I drew light. No. This is the amount of the labor. Yeah, we came to the lesson, right? We read the article. We disseminate. This is quantity of labor. The quality of the labor, and here Bala Sulam warns us from failing in this, the quality of the labor is the effort in the heart. As much as I try to be in this, these efforts awaken the light. Do I know if I awakened or not? I don't, because if I knew it, I would feel reward. If you want to bestow, bestow. Don't check what you're getting in return. Just bestow. You're going into faith. If you're willing to be in this without even stopping to think what happens. More questions.
2: Которая несколько дней назад родилась. И у нас был подарок от нее, что мы встречались с товарищами в баре. Вот, и было такое трепетное ощущение, вот как будто вот родился ребенок, да, и рядом находится папа.
3: И вот папе дали этого малыша вот на руки. Вот от этой встречи. Ну, тут, конечно, не малыш, а такой накачанный такой, очень сильный малыш, да, Питактиква 100, очень такой величайший, в общем, величайшая десятка. Вот, и... Да, и один из товарищей сказал, что такую фразу на нашей встрече, что вы не представляете, насколько вы, мировой клик, кто приезжает в Питактикву, насколько вы нас впечатляете. Вот, а мы, наоборот, вот очень сильно впечатляемся от Питактиквы, от, да, от этого места, такое место силы, место подпитки огромное. Вот, и как это вот так сочетается, что мы от вас сильно впечатляемся, вы от нас, как-то это очень как-то, в общем, как-то вот о том, что вы от нас впечатляетесь, вот, может быть, рассказать от мирового клика, который приезжает, чуть поподробней.
4: אם אפשר אולי להסביר בצורה יותר מפורטת, יותר מכוונת, מה זה אומר שאתם מתפעלים מאיתנו?